0: прошу премиум Фонтансин. Передайте мне Кадышев.
1: Javi, I am showing you on scene. I will notify Cat Issues 35 minutes.